ᱵᱤᱡᱚᱭ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱯᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ